0: to Supreme Master Television.
1: Ну, что будет происходить? Значит, Земля поднимет уровень энергетического своего существования, или частотный уровень, можно так сказать. Вот, то есть будет совсем другой диапазон частот событий, которые могут происходить на Земле. И те события, которые происходят сейчас, они там просто не смогут происходить. То есть не будет.
2: Tune in for Prophecy 416, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, airing Sunday, August 30th on Supreme Master Television.
3: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
4: Baby Mode Activator.